0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам «Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное — продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

No. I used to dream about this.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной, как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос. И прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь, ты можешь мне помочь». Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: «Азия плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS современный специализированный центр диагностики и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что, все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Субх мехезет вали алакай хастаид? شاید با جسمتون ویتامین نمی رسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. Аз дорухуна хопурсон шавет.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
4: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио со вкусом Востока.
7: Азия Плюс.
6: Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Бесплатная доставка от Кенгуру легко.
6: Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
7: KFC таровати на европейш кашмекунат. Була зати юнони шинус шавет. Наугони калсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи таротоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
8: Концерти я кахони? Не... این رستم است که با جزدانی نوی خود ضربه موسیقی میزند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگامی قبول.
9: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
10: رادیو آسیا پلیس.

0: реклама дар Азия Плюс. Тобистон фақат гармии тоқат фарсон нест. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ ҳаст. То 31 август. Тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва ذاتی شادی آور
1: دوداف در اوج است. نه این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рахуюби зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
6: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Валва».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Имхунети бихтарин баруи басавдои онлайни гузаштан вайо савдои худрова сейкардан. Шуру аз 1 июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия ва сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид ва молу масуоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурушид. Баруи маалумоти пурра занг бизанед. 230-33-33.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Nitro Energy. Дар сомони nitro.tj бакайд гир. Вайо онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Сингер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Пушти позан, тахти кайковус ро, царбиде, аскаф мади, номус ро.
2: Интиколи пул тарихи бонки имон интернешнл осон ва кулаяст. Хар интикол, нишони мухабати шумо бахам дигараст. Бонки имон интернешнл, дусти, моляви шумо.
4: Азия Плюс.

0: su Alberto Čekistonda.
1: Ipoteka. Az eschata bank. Aknun šonsda foi solona. To 500 hazor somoni ba muhlati to 120 mo. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони мегачипс нуха диджей бакайдир.
5: Ваё онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
6: Барахами 94-888-828 фирис.
5: Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нуха диджей.
0: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Никто. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной, как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос, и прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь, ты можешь мне помочь». Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шуморобоси у панджумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: Шаш.
5: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته. باری اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Азия Плюс.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор.
5: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барой дар дисар, ё пардифен аз дар дисар?
4: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дар дисар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
6: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 – мы. 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
9: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам «Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное – продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بطب ام هیچ مضمون بهز لبستن نمی آید خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: آسیا پلوس هر روز یک

0: Ролер истесол кунандай муваффак иддару тиреза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кашмекунат. سستی بو بودرینگ سیروپ و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC
8: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41 Азия Плюс درجه بالای کسبیت

0: KFC тароватӣ навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодиринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯш нашаванда танҳо дар KFC.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
4: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио «Азия Плюс».
4: Баруй шунидан.
6: «Азия Плюс».

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо. 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Имхунети бихтарин баруи басавдой онлайн и гузаштан вайо савдой худрова сейкардан. Шуруа зекуми июль. Тоан Джоми Соли Джори Дар Лаклак Сифр Фуис Комиссия Вас Сифр Фуис Барой Негадори Мол Дар Анборго Мухарар Гардидаст Дар Лаклак Фурушанда Шавит Вам Молу Масуоти Ходро Батамо Митоджикистон Фурушит Барой Маломоти Пора Занг Визанит Дусат Си Сивусе Сивусе
5: КФСи Таровати на Ауро Пешкаш Мекунат Болазати Юнони Шинус Шавит Наугони Карсасти Бубудеринги Сероп Вас Абзаводи Тарутоза Мазай Фармушна Шаванда Танго Дар КФСи
6: Чи хуб ки ба ромат, гул, офтоб, апш, боз алергия.
7: О, ром, азизам, илоджаш хаст, аллервик, рахойоби зуд ва бехав аз алергия.
6: Зуд, яне?
7: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
6: Ман бе ту чӣ кор мекардам а?
7: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
4: Рахами телефони идорай реклама.
0: Чилуяк, чилуяк.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гаргубори хотири аз дустон бини. Маранч. Казду ой душманон бихтар буват. Дашноми дуст. Зибунисо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, эхо-КГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
4: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефон и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.
7: Харус, я кадам бабе.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: دوودف در آفج است. نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
5: رقم تلفن اداره رکلام
6: 41 41.
7: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: Азия. Азия Плюс.
1: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: Со Атартоджикистон Понзда.
1: Ипотека. Аз эсхата Бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Музыка с температурой +30. Азия плюс. +30.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Nitro Energy Harida, який асе сертификат робама благоазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухтатиджей бакагир. Ваю онро тарихи смс бонавиштани номуна саби худ ва шахризист бараками навадусе нухсаду панджой ну чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо сати нуздагуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухтатиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
1: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахарьяк хонадон. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным словом на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
0: Имхунети Бихтарин баруи басаудуи онлайн и гузаштан вайо саудуи худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Ва сифр фуиз баруи негахдори мол дар ан борго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Ва молу масуоти худро. Ба тамоми Таджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг бизанид. 200-30-33-33.
3: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати на европейш каш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Маза и фармуш на шаванта танго дар KFC.
2: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام نسبی خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
5: покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами, телефоны и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк. Бубин, бишунал фабиракс.
9: Азия Плюс. Манбай иттилоот ва фарогат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Su Adar Tožikiston Habda.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти Якахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валдерес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтарджон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор.
4: Модарджон, чи хелаш дурус таз? Пардифен барой дарди сар, ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
5: Пардифен. Дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен. Аз дард ва таб.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: Киевси таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсас бо бодирінги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
7: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Тази салдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
2: Олами ро як сухан, вайрон кунат. Рубахони мурдаро, шейрон кунат. Мавлоно.
1: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
3: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама Дар Азия Плюс. KFC тарувати на Европеш каш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазаи фармушна шаванда танхо дар KFC. Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نرو راهی حل قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سمونه نرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: هواپیمو بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگی نوی خود هواپیمو چه ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
3: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, Чилюяк.
4: Радио Азия Плюс.
0: Баруй Шунидан.
4: Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос. И прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь, ты можешь мне помочь». Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Басу бараси ва мубойи саху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаджонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Олами дақиқ.
4: Коммерсбанк Таджикистан, шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
5: 13-17-7.
6: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
4: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ист. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покизаниз хаст. То 31 август. Тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва لذت شادی آور. رقم تلفن اداره реклама 41 41.
1: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک

0: Реклама дар Азия Плюс. Маош омад.
1: Вақти харид кунӣ шуд.
0: Не, аввал ман як қисми онро дар бонк пасандоз мекунам.
1: Наметарсӣ, ки мабодо бонк пулатро баргардонида наметавонад.
0: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
1: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
0: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзе, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чӣ дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چی خیلیش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны идора и реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
4: Хам сафари субх. Шарики короти джорат. Хам рахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالی آغل غل در گنبد افلاک انداز حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلیس

0: Со Адар Таджикистон Бист.
1: Ипотека. Аз эсхата Бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занит.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: همسفری صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитулуй офтоп, вахты кирузинав сармишават. Аз баланди кулахо чашмай поке, бапойонхо мишорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулахо то халпой шумо мебарат. Расулдани обитозай кулер, барой хона, йокор хонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обекидарон, ласати зиндегист.
0: Рахами телефони дорай реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной, как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос, и прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь, ты можешь мне помочь». Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шуморобо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: Шаш.
5: Қариб аз ҳар 6 нафар як нафар дар сайёра дар Ҳиндустон зиндагӣ мекунад. Имрӯз Ҳиндустон бо аҳолии тақрибан 1,47 миллиард нафар сераҳолии тарин кишвари ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Соли 2023 Ҳиндустон аз рӯи шумораи аҳолӣ аз Чин пеш гузашта, бори аввал дар таърих дар ҷои аввал қарор гирифт.
3: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
6: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонии дорой реклама. 41-41.
1: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: You're a legend. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бийор ба олам натавон зист. Хилоли. Олам ба чи корояд агар бийор набошад. Хилоли.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
0: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Пуште позан. Тахте кайковус ро. Сарбиде. Аскафмаде номус ро.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Со Адар Тожикистон бистусе.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Барои шунидан.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can't wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Кази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад модел ассортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Гар губори хотири аз дустон бини. Маранч. Каз ду ои душманон бехтар бувад. Дашноми дуст. Зибу нисо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: «Техно Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.